0: Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.
1: Extremely low frequency. Right here, right now. Newport City Radio.